близко, что прям под кожей. Все говорили, что так уже невозможно. Вот ты уходишь, я молча стою в прихожей. Похоже, так и есть.

0: получилось скучать, собралась с мыслями. Как обычно, лучшие дни кончаются выстрелом. Так безжалостно и неистово, и от светлого, доброго, чистого остается лишь холод стены, за которой мы.
1: Сердце потревожит.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Давай, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Не знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят, будто минуты.
1: Тип.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что

0: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам.
1: И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

0: Новое радио.
1: Новое.

0: привет, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь, я буду здесь жить.
0: Вы такие крутые, да?
2: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧВР без отпусков и перерывов.
3: Счастье есть, его не может не быть.
2: Эти треки были новыми.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тот самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
1: Так, ну смотрите, если вы кринжуете, когда слушаете наш эфир...
2: Нет, поешьте кринжовник.
1: Вам повезло, потому что на новом радио работают еще более кринжовые ребята.
2: Миша Данилов.
1: Вадим Данилин. Да, потом этот ведущий выходного дня, Дмитрий Лапиков, это вообще кринж.
2: Слушайте его эфиры.
1: Да, и, например,
2: Дим, привет.
1: Скажите спасибо, что у нас еще ночного ведущего не было, потому что мы не можем пока найти максимально кринжового чувака. Все остановки уже обошли. В Строгине, в Микинине.
2: В Одинцове.
1: В Одинцове.
0: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамо-Марацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамо-Марацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей плюс выгоду 20% по госпрограмме. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. Аутобанк.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: это новое на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

кто навсегда. Кто-то готов жить иллюзией, но только не я. Хватит, устал я искать в тебе то, чего нет ни на грамм. Просто бегу от людей, у которых нет цены словом.

0: радио. Реклама. Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
2: Хорошо бы садик был рядом с домом.
1: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
2: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
1: Ой, а еще свой пруд с набережной.
2: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
3: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
4: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Новое радио.

0: Реклама. Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей, будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
1: КСМ. Когда сбывается мечта?
2: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион. Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на million.fishkasushi.ru. Возрастное ограничение 18+.
3: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Реклама. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 3/7/2026.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
0: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Серебряной.
0: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
10: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
11: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
12: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Новое радио.
13: Разбежаться с

0: реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
1: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус.
2: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
3: Мама, расскажи сказку.
4: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
3: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
4: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
5: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
6: Хорошо бы садик был рядом с домом.
5: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
6: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
5: Ой, а еще свой пруд с набережной.
6: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
7: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
8: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Абсолютно бесплатно, без СМС-регистрации, помогу пережить самый тяжелый рабочий день. Вторник на календаре, если для тех, кто только проснулся и не понимает, где он, что он, кто он вообще. 11 августа. Главное, лето продолжается. Это самое главное. Вадим Данилин здесь часов на 7 точно, минимум.
2: Не бойся заговорить, сейчас лучшее время. Между нами тает бит, он стекает по телу.

Рахим и Нюша, не бойся, открыли новый музыкальный аном. Давайте сразу расставим все точки над ём. Расскажу для тех, кто не в курсе. Возможно, утреннее шоу 1 плюс 1, напоминаю, уже 11 день подряд. Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске выйдут в эфир. Когда они выйдут в эфир? 31 августа, да, 31 августа. Если все-таки соскучился, у Нового Радио есть официальное приложение с категорией 12+, между прочим, называется Radio Hub. Скачивая в своем магазине приложений, помимо стабильного потока, фонового режима, есть еще огромная библиотека контента, где имеются записи эфиров. Записи эфиров утреннего шоу. И не только. Да. Ну, вдруг захотелось немного лирики там, вот это вот, может быть, местами поржать и так далее. Скачивай приложение категории 12+, напоминаю. Вот. А в остальном, доброе утро!

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.newradio.ru.
2: Все мы изначально

мере во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Индия Делимба, Мани, суперхит в эфире нового. Сранья пораньше, ну для нас сранья пораньше, для Дальнего Востока. Кстати, привет, Дальний Восток огромный, Хабаровск, Владивосток, всем городам вещания. Сранья пораньше новости, которые немного заставляют задуматься, а правильно ли ты все делаешь в этой жизни. Рыбоводы, те, кто выращивают рыбу и морепродукты, оказывается, сказал Росстат, получают в среднем 970 тысяч рублей в месяц. 970 тысяч рублей в месяц зарплат. Рыбоводы. Также в топ-3 самых высокооплачиваемых сфер вошли управленцы негосударственными пенсионными фондами 820 тысяч рублей в месяц и управленцы ценными бумагами в среднем 730 тысяч рублей в месяц. А он просто диджей на радио.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.
1: Слушай лучшие выпуски ЧБР каждый будний день до 30 августа.
3: А может нет, а может да, а может это все слова.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359. Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей плюс выгоду 20% по гос. Программе. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. Аутобанк.
4: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Дженнифер Лопес, Дэвид Гетта, Summer Tonight, суперхит в эфире нового. Ну и продолжение темы любви, оказывается, девушки вовсю сейчас готовятся к Медовому Спасу 14 августа, если память не изменяет, он у нас, да? К Медовому Спасу, чтобы найти жениха на фоне роликов, где у многих получилось. Суть народного обряда, пишут, в том, чтобы намазать... Внимание, это как надо извратиться. Суть народного обряда в том, чтобы намазать подошвы обуви медом, тогда к ней будут липнуть женихи. Пишут шутки шутками, но многие девушки, которые снимали такие ролики в прошлом году, говорит, нашли себе мужчин. Да, нашли себе мужчин. Поэтому, здесь главное, знаете что? Здесь главное, чтобы мухи не липли вот это.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рэй Браун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
8: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
7: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
3: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
10: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
11: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру».
3: Реклама «АО «Нас Москвич». Не оферта.
14: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
15: радио.
16: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Мари Краймбери «Давай не ждать» — суперхит на новом. Тем временем пришла информация, что в августе, оказывается, я никогда бы не подумал, брать отпуск не очень выгодно, потому что теряешь в деньгах очень сильно, до 4500 рублей. Я не буду вдаваться в подробности, это тебе отдел кадров может рассказать. Так что либо ты терпишь, дорабатываешь этот месяц сквозь зубы и в сентябре в отпуск, либо, если не рассчитываешь на отпускные, второй вариант мне больше подходит. Плюй на все и дуй к морю. Тем более сейчас такие заманчивые цены в ту же Анталию. Вот прям хочется все бросить и улететь.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль Мариэл. 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй Мариэл на вкус.
3: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Пока цена на вашей стороне, действуйте. Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Ну что, доброго времени суток, кортизоловые лица. Неважно, в каком часовом поясе ты находишься, главное, ты на волне суперхитов, суперновинок. Но в радио у нас тут по-настоящему летняя жаришка такая. За климатом продолжаю следить я, Вадим Данилин, часов на 6 пока что, а там посмотрим. Просыпаемся, бодримся.
2: Ты живешь, будто не будет завтра, но забудь.

вторник, я сам еще толком не проснулся. Да, вторник, 11 августа, с чем я вас и поздравляю. До конца лета осталось. Ладно, не будем сейчас про лето. Вторник — это то время, когда о любви говорить еще рано, о любви нужно говорить ближе к пятнице. Про выходные уже как-то поздновато вспоминать, как это было. И не очень хочется плакать, расстраиваться и все вот это вот. Я тут вчера просто ехал с работы до дома, листал социальные сети и увидел один пост, который меня очень заинтересовал. Давайте во вторник сегодня поговорим про... Немного поговорим про работу. Ну, не то, как вам там тяжело, платят мало и всякое такое. Всем нам платят мало. Я потом еще интересную статистику расскажу о том, что ты, оказывается, еще богатый. А все плачешься, что денег нет. Но об этом позже. Давайте про коллег. Просто увидел один пост, я даже его процитирую. В наших социальных сетях, в мессенджере я его выложу. Кто-то написал, я так понимаю, да, девушка написала про своего коллегу. Говорит, есть у меня знакомый, он в принципе чел адекватный, но у него есть такой прикол. Он с утра гречку варит в пакетике, ее в карман кладет, а потом в течение дня ее ест по чуть-чуть пальцами, как семки. А так он нормальный. Вот давайте поговорим про коллег, которые с виду кажутся нормальными, но с другой стороны, оказывается совсем наоборот, когда этот человек твой коллега. Вот есть такие у вас коллеги, которые, ну, очень, очень хочется дичи. Очень странные люди такие. Да, напишите про них, расскажите, пожалуйста. Можете написать, зайдите в наши социальные сети, самый большой мессенджер среди всех радиостанций в мире. Да, нам есть чем гордиться, говорим абсолютно обо всем, кроме музыки. Вот. Можете позвонить, рассказать анонимно про своих коллег вот этих странных. В чем их странность? Дичи хочется. Дичи с утра хочется. Давно не было дичи. Давайте устроим дичь. Я буду читать ваши сообщения, буду принимать звонки и телефоны. 8495-232-1632. Чуть позже. 8495-232-1632. Странные коллеги. Расскажите, пожалуйста, про них. Очень прошу.

0: и... Так, значит, напоминаю, мы сегодня обсуждаем немного так поверхностно, не как утреннее шоу 1 плюс 1, тему про странных коллег. Как это ни странно, но странность большинства коллег заключается, судя по вашим комментариям, в отсутствии элементарных норм гигиены. Кто бы мог подумать, что в наш век нанотехнологий, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной, у нас одной из главных проблем будет личная гигиена сотрудников. Вот я бы не подумал. Ну, однако, спасибо огромное за сообщение. Я буду также телефонные звонки принимать. Да, звоните с удовольствием. Я люблю ваши голоса с утра послушать, вот эти вот басящие. Вот, 8495-232-1632. Анонимно буду. Ни твое имя спрашивать не буду, нигде работать. Если сам захочешь, расскажешь. 8495-232-1632 про странных коллег. Вот. Есть несколько сообщений, которые хотел бы прокомментировать, конечно же. Так, ну, начнем с первого. У меня есть коллега, который каждое утро радуется новому рабочему дню, ненормальный. Те, кто по громкой связи в Open Space разговаривает, вообще не понимают этих странных людей. По поводу громкой связи, значит, рассказываю историю. Это к людям, которые любят по громкой связи разговаривать. Я тут ехал с работы до дома на автобусе, стою в очереди, а у меня автобус... Не часто ходит, он из Москвы в область ходит, то есть нужно там еще и очередь стоять. И вот позади меня пристроилась женщина, ну такая, знаете, лет 50, наверное, женщина. И как-то она очень странно, знаете, она телефон держала рядом с собой, не к уху, а рядом с собой, и у нее была громкая связь. И, соответственно, вся очередь, а там человек, наверное, 30, я не знаю, вот эта вот вереница, слышала, о чем эта женщина говорила. Из разговора по громкой связи этой женщины с другой женщиной я лично понял, что эта женщина работает старшей медсестрой в больнице. Ей кто-то из коллег, из младших, жаловался на то, что у нее мало смен. Что сама она жаловалась на то, что одна из медсестер хочет большую зарплату, но нифига не хочет работать, поэтому за две недели она ей что-то там поставила всего 7 смен, в результате был скандал большой и так далее. Короче, это слушала вся толпа, вот это вся очередь слушала. Ну, как не слушать, когда там очень эмоционально 50-летняя женщина вот это все рассказывает, да? Ну, а там, знаешь, ну, не волнуйся, я тебе в этом месяце побольше смен поставила, денежек побольше заработаешь, там перед отпуском всякое. Это слушается... Ладно, хорошо, я уже как-то атрофировался от этого. Мы садимся в автобус, она садится за мной и продолжает говорить. Вот тут я уже не выдержал. Я говорю, женщина, вам наушники подарить или что? А что такое? Я говорю, вы по громкой связи в автобусе разговариваете. Я говорю, я уже знаю, как вас зовут, милая Лена. Я знаю, как вашу коллегу зовут, Наталья. Может, вы все-таки перейдете на обычную связь? Ой, да-да-да, извините. Вот, ну, понимаете, это вот к вопросу о том, как люди любят по громкой связи. Бесит, коробит. Ладно, мы сегодня про странных коллег говорим. Давайте, 8495-232-1632. Странная коллега, это я, Анна пишет. А в чем твоя странность заключается? Ты писаешься или что? Так, в далеком 2007 году была девушка лет 20 с пробелами в гигиене. Особенно остро это ощущалось летом, когда у нее были эти дни. А, ну вот, да. Так, было двое коллег, которые, видимо, не знают, что такое дезодорант. Причем одна девушка проходит мимо этих... Этот дух еще минуту. Покупали дезодоранты, ставили в шкафчик, все бесполезно, хотя вообще не они нормальные были. Ну, я не знаю, с чем это связано. Люди самоуверены или что? У меня уже времени на звонок не хватит принять. Пока пишите. Ну, давай по-быстрому приму. 8495-232-1632. Есть какой-то звонок у меня? Я анонимно сегодня буду звонки принимать. Договорились? Алло, привет, доброе утро.
1: Алло, да, здравствуйте.
0: Здравствуй. Расскажи про странных коллег.
1: У меня было... Не коллега, а начальник, который говорил, что нововведение приветствуется, какие-то инновационные идеи. Вот, но когда ты делал что-то...

0: грубо говоря, один и тот же процесс, там, не знаю, любой, но делал не так, как он делает, он все время ругался и говорил, что я тебя уволю, ты делаешь все не так. Хотя все было сделано так же, но как бы с другой стороны, можно же к итогу прийти с разных сторон. Вот как-то так.
1: А что, ты уволился?
0: Ну, в конечном итоге да. Но не из-за этого, конечно.
1: Ну да, странные коллеги-то ладно, хуже, когда странные начальники. Хорошего дня, спасибо большое за звонок. Давайте продолжим чуть позже. Пока заходи в мессенджер, рассказывай про своих странных, местами вонючих коллег.
2: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
3: Как выжить? Как выжатый лимон.
4: Как выжишить, пиши через ить.
3: Купите соковыживалку и выживайте.
4: Идите поспите, реально, у вас месяц почти есть отдохнуть.
3: Без Калинина, то есть без меня, сложновато будет, объективно, по факту. Но без Райтрауна же нормас.
4: Конечно, там таксисты все такие, фух, ну можно хоть наконец-то нормально пожить.
3: Искупайтесь, сходите в пруд.
4: Ребята, смотрите, в жару главное пользуйтесь влажной туалетной бумажкой, потому что это базовые вещи, и это вы навсегда должны запомнить.
2: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа на новом радио. Отдыхайте.
5: Реклама.
6: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
7: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Оля владеет небольшой сетью кофеен. Год назад она заметила, что платит банкам за прием карт ощутимую сумму. Вместо того, чтобы смириться, Оля внедрила простое правило. Раз в квартал запрашивать в трех банках актуальные тарифы на эквайринг и сравнивать со своими текущими условиями. Оказалось, что ее банк снизил ставку для новых клиентов, а ей продолжали считать по-старому. Один звонок менеджеру, и комиссия снизилась. За год экономия составила около 140 тысяч рублей. Второй лайфхак от Оли. Если клиент просит возврат, она предлагает бонусный напиток вместо возврата денег. Это удерживает гостя. Кстати, Оля – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: Коста Лакоста, суперхит на ночь. В эфире нового странных коллег обсуждаем. Ну, помимо вонючих коллег, давайте все-таки другие странности немного обсудим. Наш мессенджер, читаю ваше сообщение. Не буду называть ни имен, ничего, вдруг спалитесь. Значит так, как-то с коллегой пришли в одинаковых рубашках на работу. Я ей сказала: прекрасный вкус, и пошла дальше работать. На следующий день она ко мне подходит и говорит: не беспокойся, я свою рубашку сожгла. А я как бы и не беспокоился до этого момента. Я бы напрягся после того, как это... Нет, если я вижу... Я обычно покупаю вещи какие-то, ну, стараюсь там оригинальные покупать. Но если я вижу такую же вещь на ком-то другом, там, на коллегах-то тем более, а если на улице вижу на ком-то другом, я сразу такую-то вещь выкидываю, потому что, ну, как это, из инкубатора. Да, странные. Так, еще сообщение. Звонки чуть позже буду принимать, договорились. 8-495-232-16-32. Так, где это было? Как-то пили пиво с коллегой, закусывая рыбкой сушеной. У него французский бульдог. Он давал сначала собаке пожамкать ее, а потом сам ел. А так он нормальный. Спасибо, аноним. Да, спасибо, поржал. Так, еще сообщение было. Один человек, когда считает деньги, приговаривает ням-ням-ням. Очень много лайков набрало это сообщение. Вы знаете, я задумался. Ну, значит, у него есть деньги, значит, это работает. Вот у меня нет денег, я не могу сказать ням-ням-ням. Поэтому в следующий раз, когда придет зарплата, я, наверное, буду считать и приговаривать ням-ням-ням. Хоть, чтобы было хотя бы что считать. Так, еще сообщение. Давайте вот про грязнуль не будем, хорошо? Не будем прогрязнуть. Давайте так, 8-495-232-16-32. Чуть позже буду звонки принимать.
1: Реклама. Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах. Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo, а у Сбербанк Лизинг. До 31 августа. Не оферта.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
8: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
9: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
10: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
11: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
14: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Новое радио. Новое на новом.
3: Всем салют, это Филатов и Кэрос, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.

0: Работаю парикмахером. Моя коллега, когда стрижет, и неважно кого, мужчину, женщину, ребенка, всегда включает на телефоне битву экстрасенсов. Очень громко. Ставит телефон на столик перед клиентом и стрижет. Вот этот ритуал прям какой-то. И все вынуждены слушать вот это вот все. Странных коллег обсуждаем. Спасибо огромное. Сейчас девушка распечатала воспоминания. Когда мой парикмахер был в отпуске, я пошел к другому, абсолютно в левую какой-то барбершоп. Я прихожу, рассказываю, как стричься, меня сажают, накрывают, все вот это вот. И дальше происходит нечто невообразимое. Чувак включает видеозвонок, ставит телефон так же, как твоя коллега ставит вот это вот все на столик, и начинает меня стричь. И они продолжают общаться. Ты знаешь, мне как-то не по себе. Да, вы звоните пока. 8495-232-1632. Странных коллег обсуждаем. И мне как-то не по себе. С одной стороны, ну окей, ладно, меня стригут там и так далее. Но с другой стороны, на меня с телефона смотрит какая-то женщина. Смотрит и иногда улыбается. Иногда что-то там говорит на непонятном языке. И я сижу такой, и я не знаю, что делать. Тык-мык, пык, пук. И все вот это вот. Ну, тоже, да, странная такая традиция. 8495-232-1632. Странных коллег обсуждаем. Там есть еще, кстати. Ну, мне понравилось сообщение про ням-ням-ням, когда считают деньги. Я хочу попробовать. Алло, привет, доброе утро.
1: А, привет, доброе утро.
0: У тебя есть деньги?
1: Деньги нет.
0: А, денег нет, значит, не будешь говорить ням-ням-ням. Хорошо. Не, ну просто, мне кажется, так денег прибавится намного больше будет, когда будешь говорить ням-ням-ням. Ну ладно, не об этом сейчас. Как тебя
1: тогда
0: зовут?
1: Тогда надо попробовать.
0: Попробовать надо. Я тоже сейчас пойду в банкомат сниму хотя бы там пару-тройку сотен, посчитаю, в прямом эфире.
1: Давай, да, Женя.
0: Рассказывай.
1: Был, в общем, очень интересный коллега на работе в цеху. Причем я не сразу заметил, у него был определенный ритуал именно захода в цех. То бишь, он приходит с утра, переодевается, и мне другой коллега, Сашка, назовем его так, говорит, смотри, там Андрюха пришел, смотри, сейчас что делать будет. Я смотрю, заходит Андрюха, он говорит, смотри, кепка. Он берет двумя пальцами кепку Андрюха, и так влево-вправо ее так чик-чик поправил на голове. Я думаю, о, ничего себе. Потом говорит, смотри дальше. Лямки. Он берет два больших пальца, засовывает их под лямки в районе груди, и поднимает их до плеч примерно. И 2-3 раза так делает. Мне интересно. И говорит, смотри дальше. Ширинг. И дальше он уже делает какую-то непонятную манипуляцию с ширинкой, и все, идет дальше работать. И так примерно, ну, раза по 3 в день.
0: А он ОКРщик, наверное, какой-нибудь. СДВГшник, ОКРщик. А кем он? А, ладно, я не буду спрашивать, кем работает, но мне кажется, это вот признаки ОКР как раз-таки. Когда вот эти повторяющиеся движения делают, это СДВГ, ОКР, я плохо разбираюсь. Не, ну, хорошая такая традиция. Ну,
1: вообще он не похож, он очень такой мужик адекватный, приятный в общении, но вот именно, что это вот у него за ритуал именно захода в ЦС, никому не понятно.
0: К деньгам.
1: Но выглядит это забавно.
0: К деньгам. Все, спасибо огромное. Хорошего дня тебе. Еще одно сообщение прочитаю. Мне прям захотелось эту песню послушать. Хорошего дня. И закончу на этом, в этом части. В следующем продолжим. Был такой один странный тип на работе. Тихушник тихушником. В целом странный мужик был. Но когда заходил в офис начальник, он всегда включал одну и ту же песню. Из раза в раз. Дальше идет строчка из этой песни. Но я не буду эту строчку читать в эфире, потому что это будет мой последний эфир. И мне захотелось, Дианочка, скажите, пожалуйста, что это за песня. Я хочу ее послушать. Про начальника, который совсем нас не ценит. В следующем части продолжим.
2: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119. Рекламная служба нового радио Киров. 730-90 и 0.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Новое
1: радио. Сегодня в стране пораньше немного обсуждаем странных коллег. Возможно, речь будет идти про тебя. Коллеги уже рассказали твою историю в нашем мессенджере, так что дождись. Или расскажи первым. Да, иди на опережение. Доброго утра, дня всем слушателям. И легкого вторника желаю я, Вадим Данилин. Океана суперхитов, суперновинок обещаю.

Так, продолжаю читать ваши комментарии. По-быстрому сейчас прочитаю. Возможно, ты хочешь позвонить и рассказать свою историю про странных коллег. Анонимно. Давай анонимно. Вот я предпочитаю эту тему анонимно. Нафиг тебе нужны потом эти проблемы? 8495-232-1632. И вот очень слезно умоляли несколько раз. Говорит, ведущий, пожалуйста, прочитай. Но, возможно, крик души, наверное. Хорошо, я прочитаю это сообщение про странных коллег. Наш мессенджер. На работе есть одна особа, которая ходит с грязной головой и думает, что этого никто не видит. Ходит, как сайгак прыгает. С дикцией проблемы, что мы толком не понимаем ее, и иной раз просим, чтобы она со словарем Ожегова приходила. А самое сексуальное, она ходит без бюстгальтера, сверкая своими пышными формами перед высшим руководством. Вот это я понимаю, отдаваться работе полностью. Чел, который это написал сообщение, вот прям умолял прочитать его. Ну, наверное, а я сказал, что я прочитаю в этом часе, только сделаю приемник потише. Ой, погромче. Ну, он сделал, наверное, приемник погромче. Так, еще сообщение. А где оно? Это очень сообщение было. Я прямо его хотел к следующему треку присоединить. Тоже анонимно. Производим картины. В рабочем помещении развешаны картины с эротичными девушками. И каждый день приходил раньше всех и переворачивал их на обратную сторону, чтобы вы понимали, их там около 20 штук. Я так понимаю, это странный коллег как раз-таки, да? Приходил и переворачивал картины с девушками наоборот. Почему я прочитал это сообщение? Потому что вот суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» у Веринова сейчас. Решил разнообразить немного эфир от Мадонны. Немного так, с утра. Про странных коллег говорим. Расскажи про своего. Можно анонимно? Только вначале напиши анонимно, чтобы я не читал твое имя на будущее. А теперь слушаем, да.

0: Есть коллега, который носит в кармане платочек и в течение дня им зубы себе протирает. Странные коллеги, мессенджер Нового Радио. Расскажи про своих. Интересно поржать, конечно.
1: Я смотрела на него, него, него. Сквозь него, него, реву не могу. Я так не выдержу. Удалю, топлю, да ну ко дну.

не туда и не стой. Как цунами накрывает с головой. Между нами тишина, я оглох. Где же выход? Выдох, вдох. Обжигаю руки от твои. Плечи голые, стены обнаженные. Мы с тобой в сердце пораженные. Что мы делаем? Боже мой, кто же мы?

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» Андрей Губин. «Девушки, как звезды» в эфире «Нового». В Америке прошел ежегодный чемпионат по мытью полов среди женщин. Судьи оценивали скорость, технику обращения со шваброй и то, насколько чисто был вымыт отрезок. Баллы снимались за оставшийся мусор или пыль, сбитые препятствия и нарушение порядка выполнения заданий. Одновременно с этим прошли гонки с пылесосами, скоростная заправка кроватей и броски рулонов туалетной бумаги в корзину. Вот на такие соревнования я бы сходил. Побольше бы таких. Вот мне интересно, если среди женщин такой, например, чемпионат, да, по мытью полов среди женщин, что можно было бы, какой чемпионат для мужчин устроить? Там, например, по скоростной замене смесителя, а потом проверять, потечет он или не потечет, например, да, или там по скоростной замене перегоревших лампочек, или по скоростной... Я не знаю, что можно еще сделать. А чем мужики еще дома занимаются домашними делами? Никакими же, что ли? Не может такого быть. Тут на ум ничего не приходит. Ну, ладно, не об этом. Сейчас мы коллег обсуждаем, странных коллег. Анонимно читаю ваши комментарии из нашего мессенджера. Коллега за своим рабочим столом обрезает кутикулу. Девушка пишет, не вижу ничего странного, сам так делаю. Ну, потому что если я увидел, у меня, наверное, тоже ОКР. Я не могу спокойно. Вот, если я увидел там, например, у себя какой-нибудь... ноготь там заусенец, я его выдеру, я там постригу ногти и так далее. И неважно, рядом с пультом я нахожусь или где еще. Поэтому не вижу ничего страшного кутикулу обрезать на рабочем месте. Так, у нас есть коллега, который может рыгнуть и при этом не извиниться. Когда она ест, она всегда постанывает. Хочется прям тащить. Ну ты же девочка. Алло. Ну, кстати, я не знаю, как у вас в Германии... Если у тебя отрыжка после еды, то это признак того, что еда понравилась гостю. Поэтому тут, знаете, палка о двух концах. На самом деле, что еще с сообщением? Пока все с сообщением, давайте скоро продолжим.
1: Ты такая классная, нежная, стильная, модная,

Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци.

0: магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
3: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
4: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола – это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие – Озерки, Чистые пруды, Европейские улочки, Манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
5: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей, плюс выгоду 20% по госпрограмме. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. «АутоБанк».
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Гость из будущего, «Зима в сердце», суперхит на новом. Тут несколько дней, наверное, назад рассказывал про то, какие профессии искусственный интеллект в скором времени может заменить. В скором времени, не через 10 лет и так далее. И кто-то хвалился, что мою, мол, профессию никакой искусственный интеллект нифига не заменит. Так вот, слушай новость. Водители-дальнобойщики восстали против роботов. Профсоюз в Америке подал в суд из-за беспилотных грузовиков. Там считают, что власти слишком быстро разрешают тестирование автономных фур и не осознают, сколько людей могут остаться без работы. По оценке профсоюза, под угрозой могут оказаться более 200 тысяч водителей. Так что, уважаемые дальнобойщики, срочно переквалифицируемся в кого-нибудь другого. Например, ну, научитесь вязать, в конце концов.
1: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
5: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
4: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
6: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свириной.
8: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
12: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
13: Новое радио.

0: Даша, лето, летай, актуалочка в эфире нового. Обсуждали здесь полтора часа странных коллег. Спасибо огромное вам за сообщение. Последнее вот прочитаю от Ирины сообщение. У меня не коллега, у меня подруга. Поругалась с мамой из-за нетрезвого состояния, обозвала ее и пошла в милицию сдаваться, положив в карманы котлету и винегрет. До сих пор вспоминаем, ржем. Короче, в общем и целом, ребята, вот эти странные люди, они среди нас. Поэтому будьте там настороже. Всякое возможно. Знаете, у одного гречка в кармане, он как семечки ее лузгает. У другого вон котлета в кармане. Третий ням-ням-ням делает, когда деньги считает. Короче, смешно это все. Продолжим в следующем часе.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metaba и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
4: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
5: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
6: Хорошо бы садик был рядом с домом.
5: А еще лучше. Детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
6: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
5: Ой, а еще свой пруд с набережной.
6: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
7: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
8: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
10: Впервые в Кирове. 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
11: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Ну и немного позитивных новостей тебе с утра. Если ты зарабатываешь больше 70 тысяч рублей в месяц, ты богаче 70% населения Земли. Это все новости всегда на минуте. Продолжаем бодриться под суперхиты, суперновинки. 20 минут без рекламы в эфире. Я Вадим Данилин тоже тут.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. Muz.nyuradio.ru.

Соля, соля. Тем временем мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Не пропусти очередную историю уже очень скоро и забегай на sberbank.ru. Посмотри условия розыгрыша 185 миллионов. Успевай до 31 октября обязательно.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепса. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепса. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепса. На Октябрьском 24 под часами.
4: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: И в эфире нового. В начале часа рассказывал тебе статистику о том, что если ты зарабатываешь больше 70 тысяч в месяц, то ты богаче 70% населения. Давай я продолжу всю эту статистику. Очень интересно всегда читать. Возможно, ты и себя найдешь среди нее. Каждый пятый работник в мире живет всего на $22 в месяц. Это около 2000 рублей. На этом фоне доход в 70 тысяч рублей в месяц поднимает человека выше 71% жителей планеты. Заработок от 100 тысяч рублей входит в топ-2 мировых доходов, а от 200 тысяч в топ-10. Ну и самое главное, эксперты подчеркивают, что ощущение маленькой зарплаты у большинства людей возникает из-за сравнения себя с медийными персонажами, а не с объективной мировой статистикой. Серьезно?
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса — ВК. Видео. Реклама.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+. Новое радио.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.newradio.ru.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

0: Это Эд Ширан со своим суперхитом в эфире «Нова». Аккурат к теме, которую мы обсуждали час назад, про странных коллег, пришла новость того же плана. Хотел рассказать, но в последнюю секунду решил, что рассказывать не стану ее. Да ну, одна фиг от греха подальше. Вместо этого всех слушателей сейчас, дорогие слушатели, слушательницы, попрошу сделать следующее. Давно вас не просил. 100 лет прошло, наверное. Очень хочется посмотреть на ваших питомцев. Вдруг кто-то новых завел и так далее. Давайте так. Только, пожалуйста, мужей и детей не скидывайте, ладно? А вот фотки домашних животных приветствуются в нашем мессенджере. Зайдите, скиньте, пожалуйста, фотки. Я буду все это разглядывать, в эфир выходить не буду. Ты будешь наслаждаться суперхитами, суперновинками. И вроде бы как счастливы, и самый тяжелый рабочий день недели переживем с улыбкой на лице. Давайте так. Жду ваши фоточки в нашем мессенджере. Что с моим ртом?
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Рекламная служба нового радио Киров. 730-90 и 0.

Новое. Как и обещал, в этом часе буду выходить по минимуму и редко. Ты, главное, продолжай скидывать своих домашних питомцев в наш мессенджер. Я все это лайкаю. Кстати, через 20 минут расскажу интересный факт про кошек. Да, не пропусти, ты тоже офигеешь, как и я. Вадим Данилин здесь и 20 минут музыки без рекламы. Далее суперхиты и суперновинки. Only...

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. muz.nuradio.ru

0: Это Коста Лакоста. Перезвоню суперхит на новом, как и обещал 20 минут назад. Рассказываю тебе два интересных факта про кошек. Вы продолжайте скидывать своих животных в наш телеграм-канал Нового Радио. Обязательно. Вот. Первая новость гласит о том, что оказывается, теперь доказано это, кошки устают от одного и того же корма и начинают бастовать. Ученые подтвердили то, что владельцы знали давно. При однообразном рационе кошки едят все меньше даже любимого корма. А как только дают новый вкус, аппетиты резко возрастают. Это первая новость. И вторая новость. Многие догадывались, но теперь ученые подтвердили и этот факт. Если кошку, которая никогда не была на улице и всю жизнь провела дома в квартире, отвезти за 100 километров или больше, она все равно найдет путь домой. Не призыв к действию. Призыв к действию сейчас это скидывать фоточки своих домашних животных. Продолжайте скидывайте. Я продолжу молчать.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих нового радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы и пытаются вычислить друг друга. Споры, подозрения, музыкальные провокации и очень сомнительные алиби.

0: вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутьюб Нового Радио. И если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей, будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: По полям, по холмам, мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
2: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион. Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и даты розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
6: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
7: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
0: Рекламная служба Нового Радио Киров. 730 90 и 0.

0: Ваня Дмитриенко. Недоступно.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: «А ты меня любишь», диджей Smash поет, суперхит на новом. Тем временем йога оказалась самым эффективным спортом против бессонницы. Новое исследование. Если тебе не спится, как бы мне не спится. Лучший результат показали 2 30-минутные тренировки в неделю в течение 2 месяцев, и спать будешь как младенец. На втором месте по здоровому снотворному оказались ходьба, а на третьем месте силовые тренировки. Теперь от спорта не отмажешься, от спортзала, я так полагаю. Так, тема суперхитов, суперновинок очень скоро продолжится. Это будет Линда, Лирик и не только.
1: Салют, это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
2: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
1: Вы такие крутые, да?
3: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧВР без отпусков и перерывов.
4: Счастье есть, его не может не быть.
3: Эти треки были новыми,

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
6: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
8: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
10: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
11: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
10: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
14: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
15: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: и акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция «Рефинансирование на халву» ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
3: Новое радио.

0: только сейчас увидел, что, оказывается, суперхиту Линды «Никогда» в этом году исполняется 30 лет. 30 лет. У многих даже родителей не было, не говоря уже про вас, слушателей нового. Да, суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». Не за горами тот день, когда я замучу тему, что интересного происходило в твоем отпуске, потому что чувствую, что пора уже, середина августа все-таки. А пока скандалы, интриги, расследования с турецких курортов, где были замешаны россияне. Очень интересная история, не могу не рассказать ее. Слушайте внимательно, девочки, вас касается, вас, дорогих родимых. Значит, смотрите, девушка-россиянка загорала на турецком пляже, когда к ней подошел турок. Он начал обещать золотые горы и просить контакты. Но курортный роман закончился, так и не начавшись. Потому что жена ловеласа побежала к девушке, начала царапать и бить ее, обвиняя в попытке увести мужа. Представляете, девушке пришлось обращаться за медицинской помощью, нашей россиянке. Заявление в полицию она писать не стала. Здесь самое интересное. Знаешь, почему она не стала писать заявление в полицию? Потому что собирается получать турецкое гражданство. Ну, то есть ты приезжаешь, тебе кромсают лицо, а ты заявление не пишешь только потому, что хочешь жить в этой стране. Я хочу поехать в Турцию уже, чтобы хотя бы со стороны на это все посмотреть.
1: Реклама. Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Ешь – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Ешь. Попробуй «Мариэл» на вкус.
3: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэрокосилки, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
7: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
8: Впервые в Кирове. 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Очередная вакансия мечты. Кому? Платят немного, но локация... Я бы сам уехал. Короче, расскажу про это через 20 минут. Пока же еще больше летних суперхитов, суперновинок. В новом на новом обещаю тебе. Я Вадим Данилин, твой непокорный слуга. Раскладывайся поудобнее и отдыхай. Кстати, приятного аппетита.
2: В темном коридоре вещи. Понятых все где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: За прихитом в эфире нового, как и обещал, вакансию мечты. Сразу тебе рассказываю, вдруг ты в поисках находишься, не имеешь никакого багажа за собой и все прочее. Платят немного, но зато локация, как и говорил, на Курилах. Ищут семейную пару, смотрители за маяком. Но ты же всегда мечтал. Ты же смотрел все эти всевозможные фильмы, иногда фильмы ужасов, иногда романтические фильмы про смотрителей за маяком. Авантюристам предстоит 10 месяцев жить между океаном и вулканами вдали от людей. За Experience платят 70 тысяч рублей на человека плюс премиальные. Нежирно, да, зато обещают на месте обеспечить продуктами и жильем. Есть даже спутниковый интернет. Все это дело происходит на Курилах. Я знаю, ты давно хотел подальше от всех этих людей уехать. 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: Август без Калинина и Райтрауна. Как выжить?
2: Вообще с друзьями встретись, в гости сходите. Что-то может быть кринжовее? Кирилл?
3: Я могу быть кринжовее.
2: Сходите в мафию поиграть, в монополию. На квизы сходите какие-то.
4: Да, кстати, на квизы. Какую-нибудь команду придумайте, название кринжовое. Дети лейтенанта Смыта, например.
2: Я не знаю, проведите время с семьей вместо того, чтобы
4: причем с чужой семьей.
2: Да.
4: Какие-то кринжовые советы.
1: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. И пусть эта пауза примирит всех. Возвращение 31 августа. На новом радио. Отдыхайте. Реклама.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамобарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамобарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
6: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
7: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
6: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в «Киноджем».
8: На 4-м этаже «Джем-сити».
9: Котлетки пожарил, пельмешки сварил.
10: Хорошо мясорубку от «Лепси» купил. С мясорубкой от завода «Лепси» готовить одно сплошное удовольствие. Удобные, долговечные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
11: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
12: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Это Imagine Dragons со своим суперхитом в эфире нового. Но сейчас будет очень важная информация для всех зумеров. Для тех, кто не разбирается. Зумеры — это вот самое молодое поколение, которое имеется сейчас, работающие люди. Вот. Зумеры не могут купить себе квартиру из-за кофеин и мармеладных червячков. Памела Либман, крупный CEO компании из Кремниевой долины, говорит, что проблема с недвижкой была у каждого поколения. У каждого поколения. Просто бумерам не приходилось тратиться на вкусняшки. По ее словам, сегодня зумеры окружены соблазнами, поэтому готовы спускать деньги на минутный комфорт. Кофе за оверпрайс, я бы даже сказал, кофе по цене крыла от Боинга. Такси, доставка еды съедают все накопления. Сео уверена, если исключить из жизни импульсивные покупки, 20-летние удивятся, как быстро у них найдутся деньги на ипотеку. Почему я обратил на это внимание? Я, кстати, никогда не задумывался, а сейчас я с ней соглашусь. В отличие от нынешнего поколения, мы, например, не покупали ежедневно кофе в кафешках. Нет, не покупали. Не делали доставку еды из магазина. Не ездили на такси. И такси у нас было чем-то на богатом. Серьезно. Ну, со мной согласятся люди там 40 плюс-минус возраста. Вот. Если сейчас отказаться хотя бы от двух, от трех вот этих вот базовых, казалось бы, базовых вещей и откладывать эти деньги хотя бы год, интересно стало, сколько ты сможешь накопить. Иногда на первоначальный взнос нужно-то всего там 1 миллион рублей. Попробуй, исключи доставку еды, исключи покупку кофе, вари дома сама. Откажись от такси, в конце концов, ты не принцесса какая-то. Не Золушка какая-то, не принцесса. Откажись от маникюра, научись уже в конце концов делать сама маникюр. Скоро искусственный интеллект заменит тебя на твоей основной работе, чем ты будешь заниматься. А тут хотя бы будешь ноготочками заниматься. Не благодари.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Пока цена на вашей стороне, действуйте. Максимальное снижение цен на снегоуборочную технику «Элитек» в сети магазинов «Стройбат». Скидки до 30%. Отличная возможность купить именно ту модель, о которой давно думали, и не переплачивать в сезон. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Вдруг ты не знал, но оказывается, на прокате сапов можно заработать 2 миллиона рублей за лето, говорят эксперты. Вот теперь сиди и думай, как там дела в офисе, пацаны. Это все новое всегда на минуте. Продолжается нон-стоп суперхитов, суперновинок на 20 минут без рекламы. Наслаждайся, я Данилин, с тобой еще час.

0: висит.
1: Между нами своя атмосфера эстети. И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: норма. 50-59 лет примерно 37 секунд. 60-69 лет около 30 секунд на одной ноге нужно стоять, чтобы долго прожить. 70-79 лет 18-19 секунд. Ну а если ты старше 80 лет, то чуть больше 5 секунд будет достаточно. Значит так, начинаем с 10 секунд и продолжаем. Так, мне 46, значит 40 секунд нужно простоять на одной ноге, значит я буду долгожителем. Сейчас проверим.
1: Реклама. Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино. В Киноджем. Выгодные комбо-наборы.
2: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
1: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции. Вы все еще думаете, куда пойти в кино? Только в Киноджем.
2: На 4-м этаже Джем Сити.
3: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
4: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник. 30 августа, 11:00. Александровский сад. Партнеры проекта. Центр развития «Радость». Октябрьский проспект, 62.
5: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей плюс выгоду 20% по госпрограмме. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. «АутоБанк».
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Оля владеет небольшой сетью кофеен. Год назад она заметила, что платит банкам за прием карт ощутимую сумму. Вместо того, чтобы смириться, Оля внедрила простое правило. Раз в квартал запрашивать в трех банках актуальные тарифы на эквайринг и сравнивать со своими текущими условиями. Оказалось, что ее банк снизил ставку для новых клиентов, а ей продолжали считать по-старому. Один звонок менеджеру, и комиссия снизилась. За год экономия составила около 140 тысяч рублей. Второй лайфхак от Оли. Если клиент просит возврат, она предлагает бонусный напиток вместо возврата денег. Это удерживает гостя. Кстати, Оля – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Новое на новом.
0: Ума Турман. Не стой, танцуй.

Этот воздух, как ваты густой, это летнее платье тебе к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вата густой, это

0: Авторадио. Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион. Чтобы вместе оставить этот август навсегда. Мод. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда.
4: Билеты на кассир.ру.
3: 12+.
5: Только в августе. Вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Эстео на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Эстео V27. Интеллектуальные технологии Xlantics ET. Первоклассный комфорт Xlantics ET8. Три характера Эстео уже ждут вас в дилерских центрах.
6: Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Эстео. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.

0: В общем, я тут преисполнился после суперхита Куртуковой. Пока погода позволяет, поехал я обнимать березки, совмещаю это с большой водой. В общем, мое эфирное время завершено, к чему я это все. Тебе же легкого завершения этого дня. Поможет тебе в этом Данил Михайлов уже через 10 минут. Сегодня вторник. Не забывай, сегодня вторник. Облегчить тебе его поможет проект «Что было раньше». Очередной выпуск 18 ОО по Москве не пропусти обязательно. Отвал всего гарантирован. Для тех, кто не знает, 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового еще не было. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Реклама. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
4: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
7: Впервые в Кирове.
8: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
9: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Да и новинки тоже в порядке, ребятушки, шикарный вообще какой-то вот прям день сегодня. Я надеюсь, не только у меня, а тебе красивого продолжения, может быть, уже и наступившего вечера. С нас, как водится, все связанное с музыкой. Данила Михайлов ответит за ее наличие, мое почтение.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Майк Познер и Дэвид Гетта по Ибице соскучились. Вот, кстати, любопытно, что Дэвид Гетта не то чтобы там завсегдатый всех клубных тусовок знаменитого острова. У него еще в аэропорту Ибицы был свой клуб. Представляешь, прямо в аэропорту у него, ну, такой клуб-бар. И ты вместо того, чтобы сидеть там и скучать, ты, собственно, находишься в клубе, ждешь, не знаю, когда твой самолет отправится куда-то там в освояси, но при этом не боишься ничего пропустить, наверное. Или же наоборот, вот прям там так и находишь. Короче, прикольно, да? Бар, клуб, прям вот в аэропорту. Ну, я думаю, много опозданий было с этим связано. Это новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно... Именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз.
2: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
5: Появилось свободное время? Думаете, чем заняться? Сходите в кино, в «Киноджем». Выгодные комбо-наборы.
6: Скидки детям при покупке в кассе кинотеатра.
5: Следите за информацией ВКонтакте или на сайте kinogem.club. Узнавайте про новые акции.
7: Вы все еще думаете, куда пойти в кино?
5: Только в Киноджем.
8: На четвертом этаже Джем Сити.
9: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском 24 под часами.
10: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
11: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

какая прекрасная, замечательная, легкая, воздушная песенка. На новом радио много такого хорошего звучит. Дабы украсить твой день. Кстати, по поводу праздников нелепых, которые регулярно мы исследуем с тобой в календаре. Значит, сегодня день полета на воздушном шарике. Представь себе, в России уже даже зарегистрирована компания, которая официально может вот эти вот полеты производить, причем из одного населенного пункта в другой. Захотелось попробовать. Для этого захотелось еще цилиндр, надеюсь, такой, усы огромные отрастить. Ну и, наверное, во фраке так надо путешествовать. Все-таки дело-то солидное. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда. Мультики по расписанию.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Серебряной.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
11: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
12: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва 6+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
2: Новое радио.

0: Симпатичная песня от симпатичных ребят Клин Бэндит и Ян Диор на новом радио. Любопытно, что Яна Диора зовут Майкл Олмо, на самом деле, уроженец Пуэрто-Рико. Вот, но псевдоним взял такой международный, чтобы звонко звучало. Диор. Кстати, вот тут прям вспомнил сейчас персонажей двух прекрасных и замечательных, очень талантливых и красивых. Надеюсь, ты тоже их помнишь, но может быть и нет. Тем не менее, озвучу. Это Алекс Бентли и Виктор Делюкс. Может быть, помнишь, а может быть, не помнишь. Но кто вспомнил, тот всплакнул. Новое радио. Суперхиты, суперновинки всегда.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Рекламная служба нового радио Киров. 730-90 и 0.

0: Новое радио.
1: И новинки в полном порядке. Ребятушки, 20 минут только музыки принимаем у нас прямо по курсу. Господи, какое клишированное словосочетание. В общем, 20 минут жирных песен. Слушаем.

И вот вроде бы кажется, да, бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. А идишь-то, звучит классно. Джоки, Ралука и Чело на новом радио, симпатичное трио. Ну а сегодня вечером симпатичного дуэта не получится, потому что у нас в проекте «Что было раньше» выпуск буду вести соло. Вот, но в остальные дни, ребятушки,

сохраним друг друга. Я все ждал, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Give Me Something, понимаешь ли, на новом радио. Чего-то хотелось, не только институции, не то севрюжины с хреном, не то кого-то ободрать. Примерно об этом композиция. А кто же автор-то? То ли Салтыков-Щедрин, то ли Чехов. Салтыков-Щедрин, скорее всего, да? Если выбирать из 50 на 50, выбираю Салтыков-Щедрин. Ладно, ребятушки, в нашем проекте не приходится угадывать авторов, по крайней мере, авторов в художественном смысле этого слова, в литературном, а вот в музыкальном очень даже.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра – нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свириновой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница».
6: 16+. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
7: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Новое радио.

банально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Эту империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чаек, ведь я девочка феномен.

0: воздаем нежности надвигающемуся вечеру. Weekend на новом радио, In Your Eyes. Любопытно, что артист не имеет никаких дел с премией Грэмми. Он, конечно, на статуэтке не отливал, как его коллега Канье Уэст, вот, но считает их абсолютной ерундой полнейшей и неавторитетным, так сказать, необъективной оценкой творчества. А вот Элтон Джон, например, говорит, что The Weeknd — это вообще самый прям талантливый артист в 21 веке появившийся. Ну и, собственно, к этому мнению прислушаться куда симпатичнее. Возможно. Вот, а может быть и нет. Вообще пофиг на авторитет. Слушаем суперхиты и суперновинки. Красивое время проводим, я надеюсь. Ну или как минимум продуктивно. Очень скоро Дим Урих, Мэри Гу, Оджи Будда. Ну, в общем, все на месте. Это новое.
1: Реклама.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус.
3: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Свежий воздух, любимая дача и надежная бензопила «Чемпион». Работа с ней – одно удовольствие. Добавьте драйва в привычные дела. Успейте купить бензопилы «Чемпион» с максимальной выгодой в сети магазинов «Стройбат». Как раз сейчас действует снижение цен на популярные пилы для дома и дачи. «Чемпион» создан побеждать. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке номера 57. «Стройбат». Акция действует до 31 октября 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
7: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
8: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: новое радио.
1: Вот совсем за временем наблюдать не хочется, ибо ни один летний вечер не должен быть профукан. А мы начинаем в него погружение. Да, ребят, 11 августа, впереди еще большая часть лета.

0: Алекс Уоррен на новом радио и его лихорадочные сновидения. Кстати, следующая история тоже звучит как лихорадка в некоем смысле. Ну, в общем, слушай сам. Значит, девушка-полицейский вышла замуж за парня, которому когда-то случайно вынесла дверь вместе с СОБРом. Вот, сейчас вот детали. Значит, пару лет назад девушка участвовала в оперативном задержании, вот, но силовики случайно ворвались не в ту квартиру. Парень, который оказался по ту сторону двери, решил не злиться, ну, взял номерочек, как говорится, и в итоге подкат сработал. Роман закрутился сильно, и вот на днях пара сыграла свадьбу. Красота, красота. У нас есть и другие истории. Например, мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать, а также на sberbank.ru тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Реклама. Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей. Будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион. Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте и

0: свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. Аутобанк.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Как-никак, Джонни на новом радио, Данил Михайлов тоже на месте. Самое главное, что здесь ты, ребятушки. Листаю ленту, и вот, пожалуйста, канал Hi AI в очередной раз напоминает, что подростки умнее нас с тобой 10 раз. Но только им не говори. Значит, смотри, какая история случилась в Сан-Диего. 14-летняя школьница придумала, как поймать момент, когда водитель вот-вот уснет за рулем. Но вот, казалось бы, да, у нее даже водительских прав еще нет, а она уже вон какие штуки придумывает. Погнали. Она, значит, обучила нейросеть распознавать усталость по активности мозга. Причем заранее, еще до того, как человек начинает клевать мозгом. Как она умудрилась? Ну, в общем, дальше. Система ловит даже микросон. Провал на несколько секунд, когда человек спит с открытыми глазами. Вот, на дороге это смертельно опасно, как известно. Со своим проектом девочка вошла в десятку финалистов национального конкурса юных изобретателей. Все лето она вместе с наставником-инженером будет превращать свою модель в настоящее устройство с датчиками и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а главный приз конкурса — $25 000. А может быть и спасенные жизни. Круто, если эта штука войдет вот вообще как-то в практику, в мировую, и будет нам с тобой на будущее помогать. Вот, тебе красивого вечера. Посмотри по сторонам. Все супер. Надеюсь, что да.
1: Здорово, ребятушки!
2: Всем привет, ребята! Мы в отпуске, но мы вас оставляем на хорошего человечка, надежного.
3: Ему мы доверяем.
2: Да, Вадимка Данилин.
4: Утреннее шоу «1+1» в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mus.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
10: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
9: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
11: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
12: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
13: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
14: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
15: Реклама. ООО «НТТ ОГРН» 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
16: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
17: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.

девочки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня.

0: «Возьми любовь с собой». Love to go. Ну, как кофеек, прям буквально. Ну да ладно, ребятушки, не будем погружаться в тонкости данной композиции, будем погружаться в тонкости других композиций. Буквально через 10 минут у нас стартует проект «Что было раньше». Сегодня выпуск без дорогуши Эви, потому что она там, где сложно, она сейчас в отпуске, подставляет тело солнечным лучам. Вот, ну и поэтому я немножечко подушню и буду в энциклопедические истории заглядывать, рассказывая об артистах. Да, тему выпуска скажу тоже через 10 минут. Через 10 минут все будет.
1: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
2: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
3: Хорошо бы садик был рядом с домом.
2: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
3: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
2: Ой, а еще свой пруд с набережной.
3: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
4: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
1: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта. Впервые в Кирове.
7: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все так, это проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Дорогуш сегодня тоже нет, поэтому, Данил Михайлов, я отдуваться буду соло. Ну и коль соло, то можно и немножечко подушнить. С подачи госпожи Белицкой у нас сегодня тема будет довольно-таки любопытная. Она называется как «Аббревиатуры». Ну, или около того. В общем, будем слушать артистов, в названиях групп которых есть аббревиатура. В общем, ты понял, что я имею в виду. Таких коллективов довольно большое количество, и очень многие из них прям вот супер-классные, которые достойны выпуска. Давай начнем с группы «Абба». По алфавиту пойдем. Да нет, конечно, шучу. Ну, просто это правда такой вот очень весомый коллектив, который на самом начале карьеры долго думал, как же себя предоставить на конкурсе «Евровидения». Значит, они думали, ну, назовемся мы, там, не знаю, «Квартет», «Берни», «Бьорн», «Агнета» и «Анни». Сложно как-то, сложно. Ну и в итоге решили просто взять название, взять первые буквы своих имен. Получилось «Абба», но в этот момент обратили внимание, что в Швеции уже существовала компания по переработке рыбного сырья «Абба Сифуд». Однако же контора оказалась вполне себе вменяемой. Они сказали: окей, хотите называться «Абба», типа как мы, ну и называйте себе, пожалуйста, о чем, конечно же, никогда в жизни в будущем не пожалели.

Я сейчас выглянул в окошко и увидел огромную очередь на остановке. Сотрудники правительства Московской области стоят в очередь на автобусы. И получается, не слушают сейчас проект «Что было раньше на новом радио». Многое теряют. Заглянул также в наш мессенджер. Нифига, он у меня не работает, но, надеюсь, работает у тебя. Поэтому, надеюсь, ты там поставил какую-нибудь реакцию на сегодняшнее сообщение, на сегодняшний выпуск. Ну и, соответственно, какой-нибудь комментарий тоже написал. Вот, ребятушки, мы сегодня слушаем группы и музыкантов, в названиях которых есть аббревиатура. Ну или которые являются аббревиатурой. Вот, что, Абба. Заявочка, по-моему, более чем понятная. Следующий трек у нас посвящен... самому высокому качеству, бескомпромиссное качество, то есть хай-фай. В свое время собрались Павел Есенин, Эрик Чентурия и имиджмейкер Алишер, и, собственно, закрутило-завертело, сделали модно, стильно, круто, и до сих пор проект звучит прекрасно и замечательно. Что с голосом Мити Фомина, что без него, всегда все звучит как надо, на высоком уровне. Кстати, вот эта песня, пусть как будто бы, как и предыдущая, напоминает, что лето, ребятушки, лето. Лето — это штука продолжительная. Более того, даже вне зависимости от сезона порой. Если ты нас слушаешь в Москве, например, во вторник, 11 августа, а не в повторе, то сейчас точно этим треком будешь подпитываться, потому что наш дождь иной. Ветер баса!

По-моему, неплохое начало проекта, что было раньше на новом радио. Данил Михайлов сегодня соло, потому что, дорогуша, там, где тепло и солнечно, я же нахожусь в студии, из окна вижу дождь стеной. Такая погода в Москве нынче. Вот, но это меня абсолютно не смущает. Мы с тобой продолжаем слушать артисты, точнее, артистов, в названиях которых используются аббревиатуры. Вот, с удовольствием продолжаем этим заниматься. Так, у меня тут немножечко подвис компьютер, но это все мелочи жизни, потому что я с этим всем уже справился. Подложечка заиграла, соответственно, продолжаем. Следующий коллектив называется R.E.M. Ты, конечно же, знаешь их песню «Losing My Religion», конечно же, да, но, собственно, откуда взялось название? Это просто вокалист Майк Стайп начал листать справочник и ткнул пальцем в аббревиатуру R.E.M., то есть Rapid Eye Movement. Быстрое движение глаз, обозначающее фразу, точнее, фазу быстрого сна. Довольно занудно звучит, но что-то в этом есть, согласись. Вот, ну и, соответственно, под этим названием они создали группу и продали 1 000 000 там всяких разных пластинок, точнее, 80 миллионов всяких разных пластинок, заимели статус бесконечно популярных и обожаемых. В частности, Курт Кобейн очень хотел поработать с R.E.M., но, как известно, не успел. Вот, можно было бы, конечно, поставить единственную песню, которую мы все знаем прекрасно и замечательно, это «Losing My Religion», но мы же не только суповой набор ставим в эфире, тем более летом, когда нас с тобой совсем чуть-чуть, можно и поэстетствовать. Поставлю другую их песню.

Исправить, что было раньше. Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний выпуск посвящен аббревиатурам. Киш, согласен, аббревиатуры, и до них тоже, скорее всего, доберемся. И ГРОБ тоже аббревиатура, да, но гражданская оборона — это, наверное, такой формат, который вряд ли прям уж идеально зайдет в наш эфир сегодняшний. А вот 7Б зайдет. Прекрасно. Не совсем аббревиатура, но, тем не менее, 7Б, а пишется-то 7Б, цифра и буковка, да? Ну, можно сказать, что аббревиатура. Вот, ну и это отличный повод напомнить, что 7Б — это вообще медицинский термин, который используется в психиатрии для обозначения одной из степеней шизофрении. Иван Демьян, создатель коллектива, сам столкнулся с этим диагнозом, когда, собственно, оказался под наблюдением психиатров.

0: 7Б на новом радио. Ну, как уже напомнил, сегодня мы слушаем... Ну ладно, давай дослушаем.
1: Золотыми погонами гордо дуют молодые ветераны.
0: Ну все, да, Долли, продолжаем слушать, значит, крутых артистов, треки которых, точнее, названия которых состоят из аббревиатур, ну или около того. А когда продолжим слушать, да, я думаю, совсем скоро, потому что сейчас, наверное, время сделать небольшой перерывчик на рекламную паузу, а потом продолжение ЧБР-а. Сегодня соло, сегодня без Дорогуши, как-то прям вот одинок совсем, и телега не работает. Ну и ладно.
2: Ты такая классная, нежная, стильная, модная.

0: Реклама.
1: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
2: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
3: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
2: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
4: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
5: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
6: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей, плюс выгоду 20%.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня без дорогушек, к большому моему сожалению. Поэтому следующая песня как будто бы посвящена ее запросу. Она бы 100% оценила. Да, напомню, что сегодняшний выпуск у нас состоит из артистов, в чьих названиях использованы аббревиатуры или которые просто созданы как аббревиатура. Вот, например, группа Трио, американская TLC. Это имена участниц. Это Тион Уоткинс, это Лиза Лопес и это Розонда Томас. TLC. Ну, там еще и прозвища у них были. Одна, значит, T-Boss, вторая Left Eye, а третья Chill. TLC. Ну, в общем-то, ладно, что я тут заморачиваюсь и правда. Услышали и забыли. Киш будет. СТДК будет. ДДТ, скорее всего, тоже.

Продолжаем проект, что было раньше на новом радио. Ребятушки, очень приятно видеть вашу активность в мессенджере. Хотя мой мессенджер вообще нифига сегодня не работает, но вот одно окошко я увидел всплывшее. Значит, тут и CDC, и ATB, и TLC. Помимо русских аббревиатур, вот еще и масса импортных известных. Сегодня вообще мы слушаем артистов, в чьих названиях аббревиатура является заглавием. Так вот, группа POD. Сокращение от Payable on Death. Это банковский термин, который переводится как «выплата в случае смерти». Сурово, да? Уже вот мурашечки побежали. Вот, более того, это христианская рок-группа, которая религиозный подтекст в тексты вплетает.

будто бы и не новое радио слушаешь, да? Можем себе такое позволить, особенно в проекте «Что было раньше». Сегодняшний выпуск посвящен артистам, в чьих названиях встречаются аббревиатуры. Вот, ну что, качнем маятник в сторону российского рока. А как нет-то? Итак, ребятушки, мы обращаемся сейчас в Уфу. Или в Санкт-Петербург, да куда угодно. В общем, это достояние российское. Группа ДДТ. Как сами артисты для чиновников в свое время расшифровывали название? Дом детского творчества ДДТ. Или же «Добрый день, товарищи». Тоже вполне себе подходящие аббревиатуры, да? Вот, однако же поклонники в курсе, что ДДТ — это дихлодифенил трихлоретан. В народе просто дуст, отрава. Вот, хотя музыка их, ну, наверное, как отрава не звучит. Продолжаем, слушаем. Вот нежнятинка из не самого очевидного, что можно было бы выбрать. Красивого вечера, друзья.

0: Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня группы, в названиях которых встречаются аббревиатуры, продолжим очень скоро.
1: «Что было раньше» на Новом Радио. Реклама. Только в августе вступайте в мир премиальных гибридных внедорожников Esteo на выгодных условиях с господдержкой. Брутальности драйв Esteo V27, интеллектуальные технологии Xlantix ET, первоклассный комфорт Xlantix ET8. Три характера Esteo уже ждут вас в дилерских центрах. Реклама. Информацию о лизинговых компаниях и полных условиях уточняйте у официальных дилеров Esteo. АО «Сбербанк Лизинг». До 31 августа. Не оферта.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
8: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
9: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
10: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
13: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Продолжаем проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня слушаем артистов, в чьих названиях используются аббревиатуры. Вообще, очень любопытно читать чате, когда вы вспоминаете таких мастодонтов, как UFO, например, или как ELO, или, ну, ACDC уже всем известно, окей. Вот, но давай немножечко и в поп-тематику тоже немножечко погружаться, потому что, а как нет-то, любим мы разнообразие. Вот, пожалуйста, группа NSYNC. Мама Джастина Тимберлейка подкинула идею, что голоса участников звучат очень синхронно. Ты наверняка видел вот эту вот кнопочку «Синк» в автомобиле рядом с кондиционированием. Вот, синхронно, слажено, «Синк». Вот. Ну а парни уже потом под это «Синк» подвели и аббревиатуру своих имен. Оказывается, последние буквы их имен вот это вот словосочетание и образовывают. Вот как их зовут, перечислять не будем, потому что кроме Джастина Тимберлейка вряд ли кто-то прям уж на слуху.

NSYNC на новом радио. Бай-бай-бай. Ну, как известно, бойс-бенду рознь. Давай сейчас туда вот в Австралию отправимся. Там, где братья Ангусы, точнее, братья Янги, один из них Ангус, замутили рок-группу. Ну, а название им придумала родственница, которая увидела, ага, переменный ток, постоянный ток, ACDC неплохо выглядит. Ну и вам, наверное, для группы будет очень даже подходить. Окей, сегодня мы слушаем группы, в названиях которых встречаются аббревиатуры. Угу. Ну или которые состоят из аббревиатур. Такая вот любопытная тематика.

0: Раздали энергии Зидиси на новом радио. Сегодняшний выпуск посвящен артистам, название которых является аббревиатурой. Ох, думал подрезать эту песню, поставить что-нибудь другое, но подумал потом, что, наверное, это будет очень некрасиво. Продолжение уже вот прям вот очень-очень-очень скоро. Надеюсь, ты остаешься поблизости.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской, 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75 41 05.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: времени, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Все, так, проект «Что было раньше» на новом радио, который спродюсировала наша слушательница, госпожа Белицкая. Собственно, она предложила тему, опираясь на название нашего проекта «ЧБР». Что было раньше? А давай послушаем группы, которые состоят из аббревиатур. И списочек прислала очень даже мясистый. Так, ну а сейчас мы заглянем к шведам в логово. Там есть замечательный Александр Барт, который продюсер вообще половины, наверное, шведских коллективов от «Армии любовников», там, я не знаю, до кого угодно. И вот один из его «Вакуум», например, да, один из его проектов носит название «Bodies Without Organs». Аббревиатура БВО. Их и послушаем. Эй, стоп, не это должно зазвучать. Что у нас за безобразие опять происходит? Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Не годится. Не годится. Вот сейчас вот то.

Продолжаем проект, что было раньше на Новом Радио. Сегодняшний выпуск про артистов, в названиях которых есть аббревиатуры. И вот после Bodies Without Organs, наверное, будет к месту поставить французиков. M83. Это очень такая специфическая, электронная, красивая дрим-поп-музыка. А M83 — это загадочная спиральная галактика Messier-83, обозначаемая астрономами для краткости как M83. Слушаем. Наверное, погоде и времени очень подходит мелодия. Красивого вечера тебе.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все так, блядь, что было раньше на новом радио. Сегодня слушаем исполнителей, в названиях которых аббревиатуры являются титульной историей, но и не только аббревиатуры. Например, ATB — это вообще инициалы. Да, это театр одного актера, электронный проект ATB. Собственно, это немецкий диджей и продюсер Андре Таненберг. «Эй» — это Андре. Тебе это Таненберг, сокращение. Ну, в общем-то, что тут объяснять? Слушаем. PM тоже, да, аббревиатура?

Продолжаем проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня слушаем артистов, на чьих названиях есть аббревиатуры, бла-бла-бла. Сегодня я соло, к сожалению. Вот, вижу, что вы реагируете немножечко в нашем мессенджере на тему сегодняшнего выпуска. Кому-то нравится, кому не нравится, ребят. А я думаю, те, кому не нравится, сейчас нас и не слушают, поэтому никакого обращения не будет. Ребятушки, мне, например, симпатична ваша дискуссия на тему того, что РХЧП или КИШ — это все-таки не аббревиатура, это не название группы, да? Поэтому будем все-таки придерживаться выпуска, точнее, тематики, и послушаем песню, которая никогда вообще не звучала на новом. Это Electric Light Orchestra, ELO. Это официальное название, ELO. Вот, ты их слышал 100%, например, в фильме «Жмурки», когда герой Дюжева, Саймон, пытал эфиопца. Эфиопец он его называл, не эфиоп. Молотком ударил его по коленной чашечке и завыл так: «Look at me now, giving me motion». Это Electric Light Orchestra ранняя версия. Вот, но чтобы тебе не показалось, что хоть как-то она вообще ассоциируется с насилием, мы послушаем их одну из самых нежнейших песен. Но у них в целом-то все песни нежные. Вот, это Саймон, то, что слушал ELO, как будто бы тень отбрасывает на коллектив. Но нет, нет. И, как мы знаем, Дюжев добрый парень. Ну, а эти музыканты так и подавно. Поэтому сейчас нежность будет расплескиваться по твоей атмосфере вокруг тебя.

По-моему, вполне себе симпатичный выпуск сегодня получается. Артисты, в названиях которых аббревиатуры являются заглавием. Данила Михайлов за старшего, Дорогуша на солнце. Я же тут вот смотрю в окошко и вижу тучи, солнце и все такое. И ты знаешь, мне кажется, плейлист можно от этого и отталкивать. Вот, например, следующая группа «10cc». «10cc» — очень красивое название. Считается, что 10 кубических сантиметров — это 10cc. Ну, такое вот незамысловатое название, зато творчество какое красивое. Нежнейшая песня.

Так, что-то мне немножечко как будто на слезу пробивает. ЧБР на новом радио. Выпуск сегодня просто разрыв. Айдар со мной солидарен. Ну, симпатично. Спасибо, спасибо, ребятушки. Спасибо за ваши реакции. Сегодня выходит, приходится соло работать, потому что дорогуша там, где тепло. Вот, слушаем артистов, в названиях которых у нас аббревиатуры. Его, собственно, ППК. Отечественный розлив, Ростов-на-Дону. Собственно, что такое ППК? ППК — это Поляков, Пименов, Коржаков. Вот так вот все просто. Красавцы, парни. Залетели в историю, залетели в британский хит-парад на топовые позиции и заявили о себе всему миру. Отличная песня. Красивого продолжения вечера тебе.

0: Земля борт.
1: Красивая песня, как будто бы всегда уместно звучит. Она у нас была и в плейлисте, посвященному Дню космонавтики, и в безмолвном плейлисте. Такой тоже был. Их можно переслушать в канале «Усатая пушка». Ну а сейчас продолжаем выпуск на новом радио, который посвящен артистам, чьи названия и есть аббревиатура. Ну что, давай немножечко такой черной энергии добавим. Дорогуши, нет? Хоть немножечко импортозамещения. Так вот, кто такой DMX? DMX — это Dark Man X, то есть темный человек X. Однако и это не совсем правда, потому что название он себе придумал, когда увидел на драм-машине Oberheim DMX. Вот и все. Но это тоже аббревиатура, поэтому в тему. —

0: Можно было бы еще, например, Run DMC подтянуть или Niggas Without Attitude, где Доктор Дре начинал, да? И не только он. Вот, но, наверное, будет перебор уже сегодня хип-хопчика, тем более Эви Дорогуши нет. Проект «Что было раньше» на новом радио. Слушаем артистов, чьи названия есть аббревиатуры. Продолжим очень скоро.
1: «Что было раньше» на новом радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня группа-аббревиатуры. Не всегда группа, иногда инициалы, ATB, например, или DMX. Ну, а следующий коллектив, он у нас из Ирландии, называется U2. U2 — это и самолет-разведчик. Ну, и если к сленгу обратиться, то U2, U2 — это как U2, то есть «ты тоже». Вот, хороший повод послушать приятную песню из «Бэтмена», кстати. 100 лет ты ее не слышал. Вот. Ну а ЧБР тем и славится, чтобы иногда накидывать такого прям мяса в наш бульон музыкальный.

проект, что был раньше на новом радио, но ты в курсе, Юту только что. Ну а сейчас давай послушаем ребят из Австралии, которые, собственно, были друзьями ирландцев, только что услышанных. Это группа In Excess, то есть In Excess, расшифровывается как «в достатке». В достатке было всего у коллектива, и драк, и всего такого не очень полезного, так сказать, и успеха, и таланта, и славы. Красавцы. Ушедшая эпоха. Уже около 30 лет нет титульного представителя группы Майкла Хатчинса. Ну а коллектив нет-нет да выступает, потому что они, ну что, они себя неплохо чувствуют, а у них с нервами все в порядке. Денег, как у дурака фантиков, получают удовольствие от жизни.

Инексес только что на новом радио. Ребятушки, продолжаем проект ЧБР, как известно. И у нас сегодня тема посвящена группам или вообще исполнителям, чьи названия есть аббревиатура. Так, дальше послушаем финнов. Группа Him. His Infernal Majesty. Длинноватое название, они решили его сократить. Неплохо получилось. Вот Join Me или там Wings of Butterfly слушать не будем. Послушаем то, что абсолютно не очевидно. И может быть, ты вообще эту песню и не слышал. Но скорее всего слышал, и сейчас такой: вау, 1000 лет ее не слышал. Такая примерно будет реакция. Симпатично. Вообще классные ребята. Вечер ностальгии.

0: А финские парни могут, да? ЧБР на новом радио. Азат интересуется, был ли Киш? Ну, Киш — это же все-таки не аббревиатура. Это аббревиатура, но по факту группа называется «Король и Шут». 100 раз мы ее ставили в других выпусках. Можно переслушать на канале «Усатая пушка», например, или у нас в радиохабе. Все легко находится. Сегодня же слушаем группу, вот прям которой есть аббревиатуры. Продолжим, точнее, уже завершать будем после короткого перерыва.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама. Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
9: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
10: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
11: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
12: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
11: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха». В кино с 13 августа. 18+.
13: Телеканал «Пятница» представляет.
14: Я наследник рэпера Гуфа.
15: Младшая сестра Мии Бойко.
16: Я сын Алены Свириновой.
13: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
17: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
18: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
19: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
20: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Продолжаем, точнее, уже завершаем потихонечку проект «Что было раньше». Сегодня без Дорогуши, к большому сожалению. Ну, что же делать, ей тоже надо отдыхать. Так вот, сегодняшний выпуск посвящен группам, которые являются аббревиатурами, вернее, названия которых являются аббревиатуры. И завершим тоже одним из неочевидных представителей. Это группа EMF, Epsom Mad Funkers. Английский коллектив, который в манчестерскую волну успел вот так вот прям запрыгнуть. Дебютировал сразу прямо вот с верхних строчек чартов, ну а потом немножечко подпрокис. Но при этом парни еще заработали деньжат и круто проводят время. До сих пор, на минуточку.

1989 год. EMF Unbelievable. Ну, если посмотреть видеоряд, то становится понятно, что чуваки выглядят абсолютно как будто бы вне времени. Немного позже, в 95-м, наш следующий коллектив был замечен. Но давай немножечко предыстории. Значит, что объединяет группу «Блестящий», «Омега», «Рефлекс», «Кармен»? А то, что с ними в разное время плотно работали два Андрея — Грозный и Шлыков. А еще у них был третий, хоть и не Андрей, но очень такой колоритный друг по имени Кристиан Рэй. Он родился в Москве, затем жил в Чили после переворота диктаторства Пиночета. Семья сбежала в Германию, оттуда в Мозамбик. Ну а сейчас Кристиан Рэй себя прекрасно чувствует в Соединенных Штатах, занимается музыкой и читает проповеди. Но в 95-м году он почитывал рэп и очень круто двигался. Вот, MF3. Помнишь же ты такую группу? MF3 — это... Да, это аббревиатура. Ими мы сегодня и завершаем выпуск проекта «Что было раньше». Вот, если любопытно, MF3 — это Megaforce 3. Все. Данил Михайлов был за старшего. На канале «Усатая пушка» ищи списки композиций. А я пошел курить бамбук.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш – масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа – дегустации и яркие эмоции, музыка и танцы, мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш – попробуй «Мариэл» на вкус.
3: Проводится в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». 0+.
4: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
5: Хорошо бы садик был рядом с домом.
4: А еще лучше – детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
5: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
4: Ой, а еще свой пруд с набережной.
5: Что? Похоже, мы переезжаем в Иноград.
6: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
7: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Впервые в Кирове. 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое на новом. Акмаль. Любовная.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Новое радио.
1: Так, ну на суперхитах концентрат был предыдущие два часа. Такие прям настоявшиеся десятилетиями. В перспективе все больше суперновинок, причем практически в нон-стоп режиме 20 минут музыки принимать.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
3: Привет, какие у тебя вопросы неприятные.
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
3: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
3: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
3: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
3: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
3: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет,
3: я вижу по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Двойная выгода на кроссоверы «Москвич-3» в автосалоне «Гусар». Получите скидку до 360 тысяч рублей плюс выгоду 20% по госпрограмме. Акции суммируются. Автосалон «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение действует до 31 августа 2026 года. Ограничено лимитами субсидий от Минпромторга РФ. Не оферта. Подробности в автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21 и у банков-участников программы автокредитования с господдержкой. «АутоБанк».
1: Рекламная служба Нового Радио «Киров». 730 90 и 0.

0: На простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Оля владеет небольшой сетью кофеен. Год назад она заметила, что платит банкам за прием карт ощутимую сумму. Вместо того, чтобы смириться, Оля внедрила простое правило. Раз в квартал запрашивать в трех банках актуальные тарифы на эквайринг и сравнивать со своими текущими условиями. Оказалось, что ее банк снизил ставку для новых клиентов, а ей продолжали считать по-старому. Один звонок менеджеру, и комиссия снизилась. За год экономия составила около 140 тысяч рублей. Второй лайфхак от Оли. Если клиент просит возврат, она предлагает бонусный напиток вместо возврата денег. Это удерживает гостя. Кстати, Оля – участник программы лояльности «Сбербизнес Спасибо» и участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.
2: Салют! Это Эви. Я улетела в отпуск, но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
3: Я тут! Я остаюсь! Я буду здесь жить!
2: Вы такие крутые, да?
0: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧВР без отпусков и перерывов.
4: Счастье есть. Его не может быть.
0: Эти треки были новые.

0: Реклама. Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Новое радио. Так.

0: супер талантливые ребята. Вот прям разливается энергия такая позитивная на весь вечер. Ребятушки, что хочется сказать на этот счет? Хочется сказать, что группа Mojo — это пример здоровых амбиций. То есть они появились, они громко заявили о себе, что попали во все хит-парады планеты, собрали все там мыслимые и немыслимые премии и роялти, и потом спокойненько исчезли из шоу-бизнеса и прекрасно себя чувствуют. Чиллин, собственно, об этом и композиция. Не сомневаюсь, что и ты себя тоже чувствуешь прекрасно и замечательно, отдыхаешь, ну а мы заботимся о музыкальном аккомпанементе. Новое радио, Данила Михайлов за старшего. Мое почтение.
1: Реклама.
2: Мама, расскажи сказку.
3: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
2: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
3: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат». Более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. Элитек, Макита, Део, Гринборкс, Винартек, Геос и Чемпион. Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новый радио.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Новое радио.
1: Супер новинки. Охотно веришь, что и вокруг тебя тоже все супер. Аппетит стабильный. Сегодня, кстати, отмечается день мусорной еды. Мусорный, конечно же, в кавычках. Захотелось бургер.

0: Реклама. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по БТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Друзья, хочется поделиться отличной новостью. 9 августа компания КСМ приглашает всех на День строителя на прогулочную Спасскую. Начинаем в 13:00. Вас ждут строительные забавы, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, аквагрим, выступление кавер-группы и розыгрыш призов. Приходите всей семьей. Будем рады вас видеть. Это будет незабываемый день, который хочется разделить с любимым городом. КСМ. Строим город вместе с вами. 0+.
2: КСМ. Когда сбывается мечта?
3: Слышишь этот манящий звон? Фиш.

0: Экологичные, надежные, эргономичные мясорубки в фирменном магазине «Лепси» на Октябрьском проспекте 24, под часами.
1: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола – это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие – озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Нас нет!
1: Мы в отпуске.
0: Месяц! Месяц тишины!
1: Спасибо, что терпели.
0: Терпилы.
2: Утреннее шоу «1 плюс 1» в отпуске. Они обещали вернуться.

искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там меня.

Coldplay BTS на новом радио — это просто прям пример какого-то грандиозного трудолюбия. У артистов на двоих под 500 000 000 подписчиков в социальных сетях. Бесконечно давным-давно они всем все доказали, но при этом они вкалывают как проклятые. Сейчас в стадионном туре и те, и другие по всему миру. Офигеть, ну а я уже вкалывать устал, да?

0: Реклама.
1: Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Хочешь петь и веселиться? Идем в Побарам! Караоке-клуб Побарам на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
4: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химторг». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку. За товарами для ремонта и стройки в «Химторг». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химторг». База стройматериалов для вашего ремонта.
5: Впервые в Кирове.
6: 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры.
5: Будет жарко.
6: Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра.
5: Вход свободный.
6: Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
0: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
1: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
2: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-68.
3: Модный падл-теннис в Кирове. Падл-территория. Первый падл-клуб в городе. Для тех, кто ценит динамику игры, комфорт и атмосферу интересного сообщества. Падл-территория. Здесь формируется падл-культура. Встречаются единомышленники. Рождается спортивная энергия. Приходят победы. Падл-территория. Захватывающая игра и объединяющая атмосфера. Слободской тракт 25/2. Скоро открытие.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Реклама.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Реклама. Компьютерная академия ТОП в Кирове объявляет набор детей от 7 до 14 лет. Пусть компьютер перестанет быть игрушкой. Ваш ребенок научится создавать игры и сайты, анимировать 3D-персонажи, программировать роботов и многое другое. Успейте записаться. Количество мест ограничено. Компьютерная академия ТОП в Кирове. Звоните 220-119. 220-119.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

больше ничем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Слышишь этот манящий звон? Фишка суши раздает миллион! Хочешь к вкусным суши еще и денег? Оформляй заказ на сайте или в приложении «Фишка суши», обменивай фишки на билеты и получай до 300 тысяч рублей. Больше билетов – больше шанс выиграть. Подробности, сроки проведения и дату розыгрыша ищи на миллион.фишкасуши.ру. Возрастное ограничение 18+.
2: ИП Дружинина Алена Игоревна, УГРН 324-110-00-017-941.
3: Делаем женский футбол красивым и популярным. Территория женского футбола. Это удобные места для занятий спортом рядом с домом. Выбирайте ближайшие. Озерки, чистые пруды, европейские улочки, манеж на Блюхера. Приглашаем девчонок без футбольного опыта. Спорт – это просто. Вместе с территорией женского футбола. Подробности в наших соцсетях.
4: При ремонте и стройке вызывает восторг выбор товаров в магазинах «Химпарк». Все необходимое по действительно выгодным ценам. Можно заказать доставку за товарами для ремонта и стройки в «Химпарк». Выбирайте ближайший. Солнечная, 25А, базовая 8/2, Комсомольская, 8. «Химпарк». База стройматериалов для вашего ремонта.
5: Впервые в Кирове. 15 и 16 августа. Хоккейный турнир «Жемчужина Вятки». Среди любительских женских команд Кирова, Сыктывкара, Ижевска и Чебоксар. Яркие матчи, драйв и эмоции от игры. Будет жарко. Организатор турнира Вера Жулина и команда «Фурии» ждут вас в спорткомплексе «Союз». 15 и 16 августа с 11 утра. Вход свободный. Все подробности в группе ВКонтакте женского хоккейного клуба «Фурии». 6+.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: радио. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: По полям, по холмам мы клиентов везем к вам.
4: Рекламное агентство «Источник в пути». Реклама на ТВ-экранах в городском транспорте. Рассчитайте стоимость рекламы самостоятельно на сайте источник-go43.ru.
3: Каждый день, каждый час пассажиры видят вас.
5: ООО «Карат», город Киров, улица Московская, 40, офис 4, ОГРН 107-434-504-74-64-68.
6: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
7: На отличник приходи, пятерки в школе получи.
8: Первый городской отличник. Традиционный праздник первого городского канала совместно с детской филармонией. 30 августа, 11:00, Александровский сад. Большой концерт, развлечения и подарки от партнеров. Главный приз – семейный двухдневный отдых в глэмпинге «Дзен на Вятке» с баней и конной прогулкой. Чтобы весь учебный год получать только отличные оценки. Первый городской отличник 30 августа 11:00 Александровский сад. Партнеры проекта Центр развития «Радость», Октябрьский проспект 62.
9: Ты завтра ведешь ребенка в сад.
10: Хорошо бы садик был рядом с домом.
9: А еще лучше, детский сад прямо в доме, как в жилом комплексе «Иноград».
10: Там и фитнес-центр с бассейном в паре шагов, магазины и кафе неподалеку.
9: Ой, а еще свой пруд с набережной.
10: Что? Похоже, мы переезжаем в «Иноград».
11: Жилой комплекс «Иноград». Новый центр притяжения. Подробности на железно.рф.
12: ООО «Специализированный застройщик Железно-Киров». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: И дома, и на даче, и в саду, и в гараже. Болгарки от Лепсе. Всем по душе. От простых бытовых до мощных профессиональных. Болгарки от Лепсе. Заводское качество и официальная гарантия. В фирменном магазине Лепсе. На Октябрьском 24 под часами.
14: Хочешь петь и веселиться? Идем в «Побарам». Караоке-клуб «Побарам» на Московской 24. Это новый взгляд на привычный формат караоке. Бронируй по телефону 75-41-05.
15: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Новое радио.

Я Мартини Бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка.

0: пятницу. Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.
0: Слушай лучшие выпуски ЧБР каждый будний день до 30 августа.
2: А может нет, а может да, а может это все слова.
0: Эти треки были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше? По будням с 6 до 8 вечера на новом радио.

0: скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездные жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет «Музыкастинг». Твой трамплин в шоу-биз.
1: Онлайн-отбор уже начался.
0: Отправь заявку на mus.newradio.ru.

Новое радио.